жизнь, падение, жизнь с обратным знаком. Это наша подлинная жизнь. Ведь душа с грехом, а значит с браком. От него попробуй отвяжись.

приближая гибель и конец, а терпящим с верою венец. Вот обиды, злобы, пересуды, ненависть и зависть и вражда. Предаем, как все, до нас Иуды, жен, друзей, а с ними и Христа. Зло копить всю жизнь привыкли как-то и носить на сердце тяжкий груз.

Это, братцы, минус, а не плюс. Так что ты мотай себе на ус. Сердце вечно прахом богатится, вечно ищет где-нибудь корысть. Но известно, курица

пароксизме блудной, страсти лютой, бьются, как в припадке стар и млад. Кто-то обретает здесь валюту, ну а кто-то горечь и наклад. Плюс еще в придачу боль обиды, ведь еще букет Венеры плюс. Только не показывайте вида, кое-кто дошел уже до спида, чтоб не вышел этакий конфуз. С бесами расторгните союз. Сколь богатства в сердце не умножим, собирая страсти и рубли, бездну сердца лишь наполнить сможет только бездна Божией любви. Но к Творцу и к небу равнодушны, не хотим на груз.

это тоже минус, а не плюс. Для любви мы созданы, бесспорно, бьет из сердца лучиком заря. Только не лепись к любви позорной, ведь такими станешь,

захлебнулись все от этой порчи. Как же мало тех, кто просит, отче, чашу эту мимо пронеси, родину из мертвых воскреси. Люди ищут лишь покой телесный, в прозе жизни к смерти на пути. А всего-то нужно, вот вам честно, лишь покой для совести.

Присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах и стлякухся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя наполнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силы моя и свет очи моей и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие ми злая, возблагая о благах умя, за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положились и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Уба образом ходит человек, обачив своим отеца. Сокровищ стоит и невесть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господь ли, и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси, онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои, ослаби ми да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господи, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миси. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех. И закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех,
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынуда заступите мя. Яко одержаше мя злая, им же не из числа. Постигоше мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишеся паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут войну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен разумевая и нанища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свои глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху все вразимые, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому, душа моя, смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Твою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костям моим, поношахами вразимый, внегда глаголоти им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбно есть и душе моя, и вскую смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отрину мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбно еси душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашим услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при грозех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко усмирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны си смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпи земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротою паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благослови Тя Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивна десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильне, люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Сего ради помазать Тя, Боже, Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь Тя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего. И возжелает Царь доброты Твоей я, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И тщи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава тщери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радование, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих быше сынови Твои, поставишь и я князя по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло.
Всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, усвятил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся во языцех, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивай, сподобивай нас достойны быть Твоей любви, дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, яще что хотящий или нехотящий согрешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человецы есть мы и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

избранные самовидцы и свидетели Его воплощения, мирововцы и сосуди Христовой благодати, Церкви Пресветлые Звезды, Вселенные Светильницы и Проповедницы Веры, яко лучами блистающие зарями духовными, Всечестная Двоенадесятице ученик Спаса Христа Бога, святоносную и преблаженную память вашу, благочестно творим ныне, вы же яко божественного света причастницы и дерзновение ко Христу имущие, молитеся Ему прилежно, да к свету Богоразумия нас всех истинно наставит, в вере твердей укрепит и в мире глубоце соблюдет зовущих вам. Радуйтеся апостолов Двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие. Ангельскому службу воплощенному нас ради божественному слову приносящим, вселенную все обтекосте святые апостоли, яко богопослание вестницы грядущего миру спасения, тем же словом истины Христовы, от словес ваших озарений и благодатью Святого Духа спасения через веру, все концы мира от дней древних и до днесь, немолчно восхваляют вас сице. Радуйтесь, вселенные светильники, радуйтесь, благославные трубы, радуйтесь, твердые веры проповедники, радуйтесь, учения небесных благовещаний и сказатели, радуйтесь, церковные столпи, радуйтесь, разорители идольские лести, радуйтесь, избранные понести пред языки божественное имя, радуйтесь, апостолов Двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие, видяще Господа славы в зраке раба во плоти пришедшего, и слышавши того притечею свидетельствуема Агнца Божия быти, грех мира вземлющего, все в мире оставлше вслед того устремистеся, согласно все поюще, тако изволившему о вас Богу, аллилуйя. Разумного восхождения от дольних нагорня явили есть образ богомудрые апостоли, егда домы, братью и имения своя во уметы вменили есть, и востекли себе отвергшися стезею правою к тесным вратам Царствия Христова, того ради достойно слышите от всех сицевая. Радуйтесь вина растворенного премудростью Божией, на трапезе духовней полезно вкусившие, радуйтесь губительное безумие жизни привременные по гласу вызвавшему, без сумнения всякого оставшие, радуйтесь сокровище духовное на селе при пути вашем обретшие, радуйтесь бисера доброго мыслью сердца вашего искавшие, радуйтесь нраву Христово руце ваше несумнительно и твердо волею своею возвозшие, радуйтесь апостолов Двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие, силою свыше укрепление все мудрые апостоли, благоразумием вашим и огнем духовным всякую вражию прелесть попаливше, человеческий род верою просветили есте, тем же молим вы, омраченные грехми души наши просветите, да воспрянем ежепети Богу, аллилуйя. Имуще премудрость вселенную всю словом спасительным просветите, озарили есте во тьме истине смертней сидящие люди, просветите убы наши души, омраченные мраком страстей, да восхвалим вас тако. Радуйтесь, светильницы востока мысленного, тьму неразумия прогнавшие верою, радуйтесь, напоившие землю струями божественных вещаний, радуйтесь живоносным током словес Христовых, орошающие нас бедствующих зноем скорбей, радуйтесь, возбраняющие лукавым помыслом омраченного сердца нашего, радуйтесь, мрежи благодати из глубины потопляющих нас, сует мира сего, любовью всех с верой взирающих к вам возводящие, радуйтесь, апостолов Двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие,
Бурю внутреннюю и волнами морскими иногда в корабли обуреваемые святые апостоли, ко Христу вопиясте, Учителю спаси, не погибаем, приявши же того всемогущую помощь, явистися по благодати, вам дании, сами всех кормчие, к благотишному пристанищу надежно приводящие, и нас в пучине зол, бедня мятущихся, и напастьми житейскими присно колеблемых, управите ко обрегу бесстрастия, иди же всеми спасаемыми поется Богу, Аллилуйя. Слышавши от пастыря-начальника и Господа вашего, призывающее слово, жатва обо много, делателей же мало, молитесь обо Господину жатвы, якуда изведет делатели на жатву свою, исполнившись блажение апостоли, огнепальною ревностью всему делу Христову послужите, благословение на подвиг сей, обтекости грады и веси многие, благовествующие Евангелие Царствия, исцеляя всяк недух и всякую язю в людях, умолите обо яко вратаре Божественного Царствия, и нам спасение обрести со умилением зовущим вам тако. Радуйтесь, добрые вестницы Христовы, со служебницы мысленным чином, радуйтесь иже от рыбарей умудрений паче риторов, радуйтесь трубы Христовы благогласнии, ко пристанищу спасения вся привлекшие, радуйтесь пастыря доброго, богоизбранные овцы, волков мысленных в овчую кротость верою приложившие, радуйтесь уста огнедухновенные Христовы, от уст имущего поглотите нас врага избавляющие, радуйтесь апостолов двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие. Боготечные звезды, свет восьми божественных добродетелей, сияющие явистися всехвальные апостоли, яко солнце имуще земные концы обновисте, светлым блистанием вашим убо и нас озарите, и страстей избавите всех вопиющих Богу, Аллилуйя. Видевши апостоли святые в образе человечестем Владыку мира и Сына Божия, усты первоверховного апостола Петра, Христа проповедасте, и то, яко откровение, Отче, исповедание ваше приемы, сего ради и мы во исповедании вашим утвердившися, ублажаем вас тако. Радуйтесь о богоозарении исповедницы неизреченные божественные славы воплотившегося слова, радуйтесь с небес приемшей благодать, богословия Христова, радуйтесь мир вещании вашими соблюдшие, радуйтесь, яко от самого Господа ублажение бысте в исповедании вашим, радуйтесь, яко от Него приясте божественную власть вязати и решите грехи человеков, радуйтесь апостолов двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие. Проповедание Владыки и Господа Своего, яко подобает Ему много в Иерусалиме пострадать от старец и архиерей книжник, и убиену быть и слышавше, дивистися зело, недоумеюще, как узбудутся писания о славе и чести Сына Человеческого, в разумлении же, яко не человеческою мыслью, но неисповедимою волею Отца Небесного, путие все в мире исправляются, научистися смиренно петь Богу, благоволившему таку о Сыне Своем, Аллилуйя. Восия солнце светлее на фаворстве горе, слава Божественного зрака Христова пред вами, святые апостоли, оним убо избранным на гору совошедшим, тем же Моисея и Илию видевше, во облак светел вшедшие, и глас Отчего свидетельства о единороднем Сыне с небес слышавше, то ликие благодати небесного озарения сподобльшимся, усердно возвышаем сице. Радуйтесь в неприступнем свете Христа на фаворе облиставшися зревшие, радуйтесь от Отца свидетельствуема Сына Божия слышавшие, радуйтесь Моисея и Илию, явши Христово Божество на горе славы сретившие, радуйтесь беседую тех о исходе Христа, в Иерусалиме быть и хотящим просвещении,
радуйтеся, примирная славы Христовой сообщницы, радуйтеся, апостолов двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие, хотя душепитательную готовать и миру трапезу животворящего тела и крови своя, Господь всех изиждитель, предизобрази все святое свое заколение и бессмертие чашу в проповедании о хлебе жизни вечные, их да мнози слышавшие слово сие роптаху и блазняхуся и вспять идяху от Христа, вы, апостоли блажении, усты Симона Петра единомысленно рекосте, Господи, кому идем, Лого живота вечного имаши, и мы веровахом и познахом, яко ты еси Христос, Сын Бога живаго, сие исповедание ваше ублажающе, тепле припадаем ныне к Богу, поя ему, аллилуйя. Новое божественное Пасхи не от Египта, но от Сиона грядущее, причаститеся, сподобистеся, богобожение апостоли, и омысте нозе ваша от препоясаного лентием владыки, смирение образ тем явившего, собеседницы на вечере тайни Христа Господа бысте, тем же величаем вас сице. Радуйтесь в горницу сионскую, яко пред сень небесную вшедшие, радуйтесь честного омовения от владыки Христа сподобленнии, радуйтесь заповедь Господню, да будет последним, хотя и первым быть, из уст учителя вашего приемшие, радуйтесь бескровные жертвы и словесные службы великим архиереем завета нового, за весь мир приносимые участницы, радуйтесь руками чистыми и усты нескверными, хлеб жизни и веселья божественного чашу от рук тайновершителя Господа вземшие, радуйтесь апостолу двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие, странное вещание своего учителя и Господа, яко един от вас предатель и мать быть и слышавша смутистися святые апостоли, и скорбию и страхом одержими, кто есть сей, учителя вопрошасти, их даже помалим часе сбытие слова сего страшного, в сыне погибельнем яве открыся, духом сокрушенным принесосте Богу псалом, аллилуйя. Весь закон и пророцы я же о Христе преднаписаша, того исполнения в честных страданиях, погребении, предивном восстании, спаса тридневнем и славнем видевшем, глубину сия вся, строивший при мудрости божественной и разума, не все испытали есть и тогда, бездну же судеб Господних не упостигли есте, за не просвещение духом не бысте, но волю Христа Господа себе предавшим, видением того распята не соблазнистеся, воскресению достигосте, верно поклонистеся и научению Христову себе смиренно подклонисте, к послушанию веры и к разумению тайны любви божественной и нас, апостоли Христовы, приведите, да поем вам тако. Радуйтесь, яко не смутися сердце ваше, ежеверовать и в Бога распинаема. Радуйтесь, яко не в соблазн и не в безумие, но во спасение силою Божию видение креста Господня прияли есте. Радуйтесь, не оставленные сирыми по отшествии водичнем. Радуйтесь, рождие живоносней возы Христовой. Радуйтесь, яко у вас молитва Христова пролияся, да соблюдение будете от неприязни и священни воистину евангельского слова. Радуйтесь, апостолов двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие. Всю скорбь и печаль от я Христос от сердец вас, другов своих, многочастне и многообразне, деньми четыредесятми являйся вам по воскресении своем, с вами же яды и пияй, и всяко уверяя о своем славнем восстании, да будете свидетели ему даже до последних земли, тем же радостью несказанной исполнени бывше, и тайном Царствия Божия научении, союзом любви связуеми единодушно бысте вкупе глаголюще «Аллилуйя». Витийство земного превыше таинство восхода Господа на облацах на небо от горы Масличные апостоли Христовы,
зреті привидені, тамо многолюбезны дары научения последнего, як от владыки мира от Христа получисте, примирное благословение от Него приясте, в Иерусалим возвратистеся с радостью велею, выну благословяще Бога, так о вас, благоволившему промыслителю мира, величие дающей хвалы, согласно приносим вам, воспевая сице. Радуйтеся мир от Господа, вседшего на облаки небесные приявшие, радуйтеся соединение горних с дольними, восходе Христове яве узревшие, радуйтеся с собором бесплотных, возносящихся от земли на небо восхвалившие, радуйтеся на горе восхождения Христова, святообразному лица Его зраку, последнее от земнородных боголепно поклонившиеся, радуйтеся им же заповедь научите языки слову Христову дадеся, радуйтеся апостолов двое на десятице, мира концы учением Христовым просветившим. Спасение путища обрести ученический лик, тебе, видя от земли взимаемого голоше, владыко, как он ныне оставляешь и рабы твоя, и камо идешь и рукама содержай концы, их даже услышасте спаса глаголюща, не оставлю вас, я же собрах, но послю вам Духа Пресвятаго, вы же с высоты оболкшися силою, идите во все языки, глаголя вещание спасения, тем же убо в радости снедости с горы Елеонские, славя Божественное Вознесение Христово Творя, Аллилуйя! Стены дома, иди же с Богоматерью, апостоли святые беша, молящися во имени Христове, потрясися свыше на всему дыханию бурну, егда в день Пятидесятный, исполняя преждереченное, послав Христос Духа Святаго, и же и сошед на вы видом огненным, ужасом исполни языков собрание, языки Бог глаголющих киждо свою беседу слышаше, тем же и мы, наследницы Твоя благодати, вас зарею богоначальною облистанных апостоли богоносни и славием. Радуйтеся, яко по обетованию Христову яве крестистися духом

Им пение благодарственное святей живоначальней Троицы в явлении Духа Святаго принесши святей апостоли, радости всякого ведения исполнистися и дерзновения приястия, многими знаменями и чудесы Церкви доброе начало положистия, и велею силою воздасте свидетельство воскресению Господа Иисуса, пая Богу, Аллилуйя! Святоподательное проповедание ваше, со смиренно мудрием и многими слезами и напастьми исполнявшися, в немах уже народе, глаголемым от вас единодушно, слышащие и видящие знамения от рук ваших бывающие, и крещахуся мнози, вы же церкви утверждасте, от места к месту приходяще, да и иным градовом благовестится Слово Божие, всего труда вашего ради взываем вам сице. Радуйтесь союзом любви Христовой связани, любовь и мир церквям заветом вечным положивший. Радуйтесь иго, его же немощно бе понести, новый ученик никак уже возложить и восхотевший. Радуйтесь всем вся бывшие, да всяко спасутся нецы. Радуйтесь посещать и братьев во всех градях, в них же проповедасте Евангелие Христово вынучавшиеся. Радуйтесь ночми и денми, люди паствы свои непрестанно учившие. Радуйтесь апостолов двойнодесятице, мира концы учением Христовым просветившие. Благодати небесная причастником и самовидцем Слова, еже по плоти Матери Его успении видите подобаше, еже на ней таинство, яко не токмо спасово от земли восхождение узрят, но и росшие Его представления свидетельствуют. Тем же приспевшу дневе Богоматери отшествие отвсюду богоначальным мановением апостоли собравшися, Сиона достигши и на небо предпославши высшую херувим, пение надгробное причистие творя богокрасную песню «Аллилуйя». Поюще дивное дело ваше болезнем и трудом евангельского благовестия дивящися, честное ваше страдание почитаем богоизбрание апостоли, весь бо всюду мир пройдосте, Евангелие Христово коленом всем, языком и странам проповедавшим, тем же и мы славим вас все. Радуйтесь мрежею словесную, уловившей всякого рода избранных, радуйтесь их же словом врата смерти отверзахуся, и отдаяху затворенные мертвецы, радуйтесь кровью агнца от людей первенцы Богу купленные, радуйтесь им же храм скинии сведения на небесех предуготовося, радуйтесь церкви Христовой великая славу, радуйтесь апостолов двойнодесятице, мира концы учением Христовым просветившие, о всехвальни и богоблагословении апостоли Христом наречении Его друзи и служение церкви наследницы, Вышнего престола окрест обстоящие в неувядаемых венцах, моление наше любовью к вам ныне пролиянное приемше, сотворите всех Богу молитву, да соблюдет церковь свою святую в единомыслии и мире, пастырем я дарует святыню имени Его, ревностно исповедати, и веры нелицемерне дерзновение показати, рассеянное же ветром суемудрие чада да соберет во единое царство, и да сподобит там во свете неприступнем, собором вашим ему немолчно воспевати «Аллилуйя». О всехвальни и богоблагословении апостоли Христом наречении Его друзи и служение Церкви наследницы, Вышнего престола окрест обстоящие в неувядаемых венцах, моление наше любовью к вам ныне пролиянное приемше, сотворите всех Богу молитву, да соблюдет Церковь свою святую во единомыслии и мире, пастырем ее дарует святыню имени Его ревностно исповедати, и веры нелицемерне дерзновение показати, рассеянное же ветром суемудрие чада да соберет во единое царство, и да сподобит там во свете неприступнем, собором вашим ему немолчно воспевати «Аллилуйя». О всехвальни и богоблагословении апостоли, Христом наречении Его друзи и служение Церкви наследницы, Вышнего престола окрест обстоящий в неувядаемых венцах,
моление наше любовью

помниня про Ліяна і приємше, сотворіть всіх Богу молитву, да соблюдє церковь свою святую у воєдиномислі і мірі, пастырям я дарует святыню имени Его ревностно исповедати, и веры нелицемерней дерзновения показати, рассеянное же ветром суе мудрее чада да соберет воединое царство, и да сподобит там во свете неприступнем, собором вашим ему немолчно воспевати Аллилуйя. Ангельскую службу воплощенному нас ради божественному слову приносящее, вселенную всю обтекости святые апостоли, яко богопосланней вестницы грядущего миру спасения, тем же словом истины Христовы от словес ваших озарений и благодатью Святого Духа спасения через веру, все концы мира от дни древних и до дней с немочно восхваляют Васице. Радуйтесь, вселенные светильники, радуйтесь, благославные трубы, радуйтесь, твердые веры проповедники, радуйтесь, учения небесных благовещаний и сказатели, радуйтесь, церковные столпы, радуйтесь, разорители идольские лести, радуйтесь, избрание понести пред языки божественное имя, радуйтесь, апостолов двое на десятице, мира концы учением Христовым просветившие, избрание самовидцы и свидетели слова воплощения, мирововцы и сосуди Христовой благодати, церкви пресветлые звезды, вселенные светильницы и проповедницы веры, яко лучами блистающие зарями духовными, всечестная двое на десятице ученик Спаса Христа Бога, святоносную и приблаженную память вашу благочестно творим ныне, вы же, яко божественного света причастницы и дерзновения ко Христу имущие, молитесь Ему прилежно, да к свету Богоразумия нас всех истинно наставит, вере твердей укрепит и в мире глубоце соблюдет зовущих вам. Радуйтесь, апостолов двое на десятице мира концы учением Христовым просветившие. Владыко всемогущий, Господи Боже наш, избравый возлюбленные свои ученики и апостолы, на проповедь спасения всему миру, давы им власть отпущать и грехи, прими ходатайство их о роде человеческом, его же и судите с ними и маши, тех самых, яко другов твоих нам зело честных, дерзаем недостойней в предстательство к тебе, много поспешествующие ко спасению душ наших приводите, молящие их усердно, святые первоверховные апостоли Петре и Павле, евангелисты Христовы Иоанне Богослове и Матфея, первозванный ученичи Андрея, водружением креста всю землю нашу благословивый, апостоли святые Иакове, братья Господень со другим Иаковом, Филиппе, Варфоломея, Фомо, Симоне, Иуду и Матфея, все святые богоизбранные апостоли, изряднейшие угодницы Христовы, безбожие искоренители и веры истинные насадители, помозите нам, мощным вашим пред Господом ходатайством, избавитесь от всякого зла и вражья лести, твердо сохраняйте преданную вами веру православную, в ней же вашим предстательством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умали не будем, но мирное зде поживем житие, и да сподобимся видите благая на земле живых, славящие Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице славимого и поклоняемого Бога ныне и присно и во веки веков. Аминь. Апостолов первопрестольницы и вселенные учителя, владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Камень Христос, камень веры, прославляет светло учеников преизрядно, и с Павлом весь два на десяточисленный собор днесь, их же память совершающая верность их, прославшего прославляем. Петра верней, камень веры похвалим, и Павла Богомудрого созывают бо всех праздновать и верою, собор не вкупе вся двенадесяти, яко проповедники вере, просящих грехов оставления. Величаем, величаем вас, святые двенадесяточисленные апостоли,
весь мир ученьми своими просветившая, и вся концы ко Христу

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

я тебя, поверь, произвел. Господь своих детей по всей планете

Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя.

своих.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Господи, да не яростью Твоей обличишь мене, ниже гневом Твоим накажешь мене, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, вот смердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах и стлякохся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя наполнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силы моя, и свет очи моей, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мне сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имы во устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая о благах у мя, за не гоня благостыню. Не остави мне, Господи Боже мой, не отступи от мене, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил и все дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Уба образом ходит человек, обачив своим отеца. Сокровищ стоит и невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаил иси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи. Яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби мне да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господа, и внят мне, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миси. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех.
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынуда заступите мя. Яко одержаше мя злая, им же не из числа. Постигоше мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишеся паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут войну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен, разумевая и нанища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свои глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху все вразимые, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию, быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому, душа моя, смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костем моим, поношахами вразимый, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбно есть и душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не ты еси, Боже, крепость моя, вскую отрину мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет твой и истину твою, там я настависта и введоста мя в гору святую твою и вселение твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбно еси душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразях наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя бесцены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, по киванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась и стези наша от пути Твоего. Яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны еси смертная. Аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце. За не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, всего ради благословить о Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашрены сильнее. Люди под Тобой падут в сердце враг царевы, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбилась и правду, и возненавиделась и беззаконие. Сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна преиспешренно. Слышит чи и вижди, преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоей я, занятой есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны золотыми одеяны и преиспешренно. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец твоих бывши сынови твои, поставивши я князи по всей земли. Помяну имя твое во всяком роде и роде. Сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века.
Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших низило. Всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью его. Речное устремление веселят град Божий, усветил есть селение свое вышний. Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль, приидите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог, вознесуся в языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивай. Сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или не хотящий со грешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистую, и конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, все бы человецы есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

избранные самовидцы и свидетели Слова воплощения, мировцы и сосуди Христовой благодати, Церкви Пресветлые Звезды, Вселенные Светильницы и Проповедницы Веры, яко лучами блистающие зарями духовными, Всечестная Двоенадесятице ученик Спаса Христа Бога, святоносную и преблаженную память вашу, благочестно творим ныне, вы же яко божественного света причастницы и дерзновение ко Христу имущие, молитеся Ему прилежно, да к свету Богоразумия нас всех истинно наставит, в вере твердей укрепит и в мире глубоце соблюдет зовущих вам. Радуйтесь, апостолов Двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие, ангельскому службу воплощенному нас ради божественному слову приносящие, вселенную все птикости святые апостоли, яко богопосланные вестницы грядущего миру спасения, тем же словом истины Христовы, от словес ваших озарений, и благодатью Святого Духа спасения через веру, все концы мира от дней древних и до днесь, немощно восхваляют вас сице. Радуйтесь, вселенные светильники, радуйтесь, благославные трубы, радуйтесь, твердые веры проповедники, радуйтесь, учения небесных благовещаний и сказателей, радуйтесь, церковные столпы, радуйтесь, разорители идольские лести, радуйтесь, избранные понести пред языки божественное имя, радуйтесь, апостолов Двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие, видяще Господа славы в зраке раба во плоти пришедшего, и слышавши того притечью свидетельствуема Агнца Божия быти, грех мира вземлющего, все в мире оставше, вслед того устремистися, согласно все поюще, тако изволившему о вас Богу, аллилуйя. Разумного восхождения от дольних нагорня явили есть образ богомудрые апостоли, егда домы, братью и имения своя во уметы вменили есть, и востекли себе отвершися стезею правою к тесным вратам Царствия Христова, того ради достойно слышите от всех сицевая. Радуйтесь вина растворенного премудростью Божией, на трапезе духовней полезно вкусившие. Радуйтесь губительное безумие жизни привременные по гласу вызвавшему, без сомнения всякого оставшие. Радуйтесь сокровище духовное на селе при пути вашем обретшие. Радуйтесь бисера доброго мыслию сердца вашего искавшие. Радуйтесь нраву Христово, руце ваше несомнительно и твердо волею своею возвозшие. Радуйтесь апостолов Двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие. Силою свыше укрепление всемудрые апостоли, благоразумием вашим и огнем духовным всякую вражию прелесть попалившая, человеческий род верою просветили есте, тем же молим вы, омраченные грехми души наши просветите, да воспрянем ежепети Богу, аллилуйя. Имуща премудрость вселенную всю словом спасительным просветите, озарили есте во тьме истине смертней сидящие люди, просветите убы наши души, омраченные мраком страстей, да восхвалим вас тако. Радуйтесь, светильницы востока мысленного, тьму неразумия прогнавшей верою, радуйтесь, напоившей землю струями божественных вещаний, радуйтесь живоносным током словес Христовых, орошающей нас бедствующих зноем скорбей. Радуйтесь, возбраняющий лукавым помыслом омраченного сердца нашего, радуйтесь, мрежи благодати из глубины потопляющих нас, сует мира сего, любовью всех с верою взирающих к вам возводящие, радуйтесь, апостолов Двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие.
бурею внутреннюю и волнами морскими иногда в корабли оборіваємі святі апостолі, ко Христу вопіясті, учителю спаси, не погибаєм, приявши же того всемогущую помощь, явістися по благодати, вам даній, сами всех кормчий, к благотишному пристанищу надежно приводящий, и нас в пучине зол, бедня метущихся, и напастьми житейскими присно колеблемых, управите ко обрегу бесстрастия, и же всеми спасаемыми поется Богу, аллилуйя. Слышавши от пастыря начальника и Господа вашего, призывающее слово, жатва обо много делателей же мало, молитесь обо Господину жатвы, яко да изведет делатели на жатву свою, исполнившись блажения апостоли, огнепальною ревностью всему делу Христову послужите, благословении на подвиг сей, обтекости грады и весь и многие, благовествующие Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язю в людях, умолите убо, яко вратарея Божественного Царствия, и нам спасение обрести со умилением зовущим вам тако. Радуйтесь, добрые вестницы Христовы, со служебницы мысленным чином. Радуйтесь, иже от рыбарей умудрений паче риторов. Радуйтесь, трубы Христовы благогласнии, ко пристанищу спасения вся привлекшие. Радуйтесь, пастыря доброго, богоизбранные овцы, волков мысленных в овчую кротость верою приложившие. Радуйтесь, уста огнедухновенные Христовы, от уст имущего поглотите нас врага избавляющие. Радуйтесь, апостол двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие. Боготечные звезды свет восьми божественных добродетелей сияющие явистися всехвальни апостоли, яко солнце имуще земные концы обновисте, светлым блистанием вашим убо и нас озарите, и страстей избавите всех вопиющих Богу, аллилуйя. Видевши апостоли святи его образы человечестем владыку мира и сына Божия, усты первоверховного апостола Петра, Христа проповедасте, и то, яко откровение отче исповедание ваше приемы, сего ради и мы во исповедании вашим утвердившися, ублажаем вас тако. Радуйтесь о богоозарении исповеднице неизреченные божественные славы воплотившегося слова, радуйтесь с небес приемшей благодать, богословия Христова, радуйтесь мир вещании вашими соблюдшие, радуйтесь, яко от самого Господа ублажение бысте в исповедании вашем, радуйтесь, яко от Него, приясте божественную власть вязати и решите грехи человеков, радуйтесь, апостолов двоенадесятице, мира концы учением Христовым просветившие. Проповедание Владыки и Господа Своего, яко подобает Ему много в Иерусалиме пострадать от старец и архиерей книжник, и убиену быть и слышавше, дивистися зело, недоумеюще, как узбудутся писания о славе и чести Сына Человеческого, в разумлении же, яко нечеловеческою мыслью, но неисповедимою волею Отца Небесного, путие все в мире исправляются, научистися смиренно петь Богу, благоволившему таку о Сыне Своем, аллилуйя. Восия солнце светлее на фаворстие горе, слава Божественного зрака Христова пред вами, святие апостоли, о нем убо избранным на гору совошедшим, тем же Моисея и Илию видевше, в облак светил вшедшие, и глаз отчего свидетельства о единороднем Сыне с небес слышавше, то ликие благодати небесного озарения сподобльшимся, усердно возвышаем сице. Радуйтесь в неприступнем свете Христа на фаворе облиставшися зревшие, радуйтесь от Отца свидетельствуем о Сына Божия слышавшие, радуйтесь Моисея и Илию, явши Христово Божество на горе славы сретившие, радуйтесь беседую тех о исходе Христа, в Иерусалиме быть и хотящим просвещении,
Радуйтеся, примірне слави Христової сообщниці, радуйтеся апостолов двоєнадесятице, міра конци ученням Христовим просвітівши, хотя душепитательною готовати міру трапезу животворящого тіла і крові своєя, Господь всіх і зіждітель, предизобразився святое своє закоління і безсмертя чашу в проповеданні о хлібі жизни вечної, їх дамнозі слышавши слово сіє роптаху, і блазняхуся, і вспять, і дяху от Христа, ви, апостолі блаженні, усти Симона Петра єдиномисленно рікості, Господи, кому ідем, глого живота вечного імаши, і ми віровахом і познахом, яко ти єсі Христос, Син Бога живаго, сіє сповідання ваше облажающе, тепле припадаєм нині к Богу паяєму, алілуя. Нове божественне Пасхіні от Єгипта, но от Сіона грядуще причаститеся, сподобістеся, богобожені апостолі, і омистя нозі ваша от припоясаного лентієм владики, смиріння образтєм явившого собіседниці на вечері тайні Христа Господа бисті, тим же величаєм вас сіце. Радуйтеся в горницю сіонскую, яко предсень небесною вшедши, радуйтеся чесного омовення от владики Христа сподобленнії, радуйтеся заповідь Господню, да будет последнім, хотя й первым быті, із уст учителя вашого приємшої, радуйтеся безкровної жертви і словесної служби великим архієреєм завета нового, за весь мир приносимые учасниці, радуйтеся руками чистыми і усты нескверными, хліб жизни і веселья божественного чашу от рук тайновершителя Господа вземшої, радуйтеся апостолов двоєнадесятице, міра конце ученням Христовим просвітівши, странное вещание своего учителя и Господа, яко един от вас предатель и мать быть, и слышавша смутистися святые апостоли, и скорби и страхом одержими, кто есть сей, учителя вопрошасти, их даже помалим часе сбытие слова сего страшного, в сыне погибельнем яве открыся, духом сокрушенным принесосте Богу псалом, аллилуйя. Весь закон и пророцы я же о Христе преднаписаша, того исполнение в честных страданиях, погребении, при дивном восстании спаса тридневнем и славнем видевше, глубину сия вся, строивший при мудрости божественной разума, не все испытали есть и тогда, бездну же судеб Господних не упостигли есте, за не просвещение духом не бысте, но волю Христа Господа себе предавши, видением того распята не соблазнистеся, воскресению достигосте, верно поклонистеся и научению Христову себе смиренно подклонисте, к послушанию веры и к разумению тайны любви божественной и нас, апостоли Христовы, приведите, да поем вам тако, радуйтеся, яко не смутися серце ваше, еже веровати в Бога распинаема, радуйтеся, яко не в соблазн и не в безумие, но во спасение силою Божией видение креста Господня прияли есте, радуйтеся, не оставленные сирыми по отшествии водичнем, радуйтеся, рождие живоносней возы Христовой, радуйтеся, яко у вас молитва Христова пролияся, да соблюдені будете от неприязни і священні воістину євангельського слова, радуйтеся апостолов двоєнадесятице, міра конци ученням Христовим просвітівши, всю скорб і печаль от я Христос от сердец вас, другов своїх, многочасне і многообразне, денми чотирдесятми являюся вам по воскресенні своєм, с вами же яды и пияй, и всяко уверяя о своем славнем восстании, да будете свидетели ему даже до последних земли, тем же радостью несказанной исполнени бывшие, и тайном Царствия Божия научении, союзом любви связуеми единодушно бысте вкупе глаголюще «Аллилуйя». Вікійство земного превыше таинство восхода Господа на облацах на небо от гори Маслячної апостолі Христовы,
зреті привидені, тамо многолюбезны дары научения последнего, як от владыки мира от Христа получисте, примирное благословение от него приясте, в Иерусалим возвратистеся с радостью велею, выну благословяще Бога, так о вас благоволившему промыслителю мира, величие дающей хвалы, согласно приносим вам, воспевая сице. Радуйтеся мир от Господа, вседшего на облаки небесные приявшие, радуйтеся соединение горних с дольними, восходе Христове яве узревшие, радуйтеся собором бесплотных, возносящихся от земли на небо восхвалившие, радуйтеся на горе восхождения Христова, святообразному лица Его зраку, последнее от земнородных боголепно поклонившиеся, радуйтеся им же заповедь научите языки слову Христову дадеся, радуйтеся апостолов двое на десятице, мира концы учением Христовым просветившим. Спасение путища обрести ученический лик, тебе, видя от земли взимаемо глаголоше, владыко, како ныне оставляешь и рабы твоя, и камо идешь и рукама содержай концы, их даже услышасте спаса глаголюща, не оставлю вас, я же собрах, но послю вам Духа Пресвятаго, вы же с высоты оболкшися силою, идите во все языки, глаголя вещание спасения, тем же убу в радости снедости с горы Елеонские, славя Божественное Вознесение Христово Творя, Аллилуйя! Стены дома, иди же с Богоматерью, апостоли святые беша, молящися во имени Христове, потрясися свыше на сему дыханию бурну, егда в день Пятидесятный, исполняя преждереченное, послав Христос Духа Святаго, и же и сошед на вы видом огненным, ужасом исполн языков собрание, языки Бог глаголющих кижду свою беседу слышаше, тем же и мы, наследницы Твоя благодати, вас зарею богоначальною облистанных апостоли богоносни и славием. Радуйтеся, яко по обетованию Христову яве крестистеся Духом Святым и огнем, радуйтеся, яко бысте жилище причистей благодати, радуйтеся, яко вас естеством святыни своей вселися с небесе сила Духа от Отца исходяща и в Сыне почивающа, радуйтеся во гласе дыхания Духом восхищении, провещайте величие Божие, радуйтеся, яко через ваше священное главы огонь утешителя Духа на землю сниде, радуйтеся апостолов двое на десятице, мира концы учением Христовым просветившие. Пение благодарственное святей живоначальней Троицы в явлении Духа Святаго принесши святей апостоли, радости и всякого ведения исполнистися, и дерзновение приясте, многими знаменями и чудесы Церкви доброе начало положисте, и велею силою воздасте свидетельство воскресению Господа Иисуса, пая Богу, Аллилуйя! Святоподательное проповедание ваше, со смиренным мудрием и многими слезами и напастьми исполнявшися, в немах уже народе, глаголимым от вас единодушно, слышаще и видяще знамение от рук ваших бывающее, и крещахуся мнози, вы же церкви утверждасте, от места к месту приходяще, да и иным градовом благовестится Слово Божие, всего труда вашего ради взываем вам сице. Радуйтеся союзом любви Христовой связани, любовь и мир церквям заветом вечным положивший. Радуйтеся иго, его же немощно бе понести, новый ученик никак уже возложить и восхотевший. Радуйтеся всем вся бывшие, да всяко спасутся нецы. Радуйтеся посещать и братьев во всех градях, в них же проповедасте Евангелие Христово вынучавшиеся, радуйтеся ночми и денми, люди паствы свои непрестанно учившие, радуйтеся апостолов двое на десятице, мира концы учением Христовым просветившие, благодати небесные причастником и самовидцем Слова, еже по плоти Матери Его успении видите подобаше,
Є же на ній таїнство, як оні токмо спасово от землі восхождені узряд, но й розшие його представлення свідетельствуют, тем же приспевшу дневі Богоматері отшествия от всюду богоначальним мановенням апостолі собравшися, Сиона достигши и на небо предпославши высшую херувим, пение надгробное причисти, творя богокрасную песню «Аллилуйя». Поюще дивная дело ваше, болезням и трудом евангельского благовестия дивящися, честное ваше страдание, почитаем богоизбрание апостоли, весь бо всюду мир пройдости, Евангелие Христово коленом всем, языком и странам проповедавшим, тем же и мы славим вас все, радуйтесь мрежею словесную, уловившей всякого рода избранных, радуйтесь их же словом врата смерти отверзахуся и отдаяху затворенные мертвецы, радуйтесь кровью агнца от людей первенцы Богу купленные, радуйтесь им же храм скинии сведения на небесех предуготовося, радуйтесь церкви Христовой великая славу, радуйтесь апостолов двоенадесятице, мироконцы учением Христовым просветившие, о всехвальни и богоблагословении апостоли Христом наречении Его друзи и служение церкви наследницы, Вышнего престола окрест обстоящие в неувядаемых венцах, моление наше любовью к вам ныне пролиянное приемше, сотворите всех Богу молитву, да соблюдет церковь свою святую в единомыслии и мире, пастырями я дарует святыню имени Его, ревностно исповедати, и веры нелицемернее дерзновение показати, рассеянное же ветром суе мудрее чада да соберет во единое царство, и да сподобит там во свете неприступнем, собором вашим ему немолчно воспевати «Аллилуйя». О всехвальни и богоблагословении апостоли Христом наречении Его друзи и служение Церкви наследницы, Вышнего престола окрест обстоящие в неувядаемых венцах, моление наше любовью к вам ныне пролиянное приемше, сотворите всех Богу молитву, да соблюдет Церковь свою святую во единомыслии и мире, пастырем ее дарует святыню имени Его ревностно исповедати, и веры нелицемернее дерзновение показати, рассеянное же ветром суе мудрее чада да соберет во единое царство, и да сподобит там во свете неприступнем, собором вашим ему немолчно воспевати «Аллилуйя». О всехвальни и богоблагословении апостоли, Христом наречении Его друзи и служение Церкви наследницы, Вышнего престола окрест обстоящий в неувядаемых венцах, моление наше любовью к вам ныне пролиянное приемше, сотворите всех Богу молитву, да соблюдет церковь свою святую во единомыслии и мире, пастырями я дарует святыню имени Его ревностно исповедати, и веры нелицемернее дерзновение показати, рассеянное же ветром суе мудрее чада да соберет во единое царство, и да сподобит там во свете неприступнем, собором вашим ему немолчно воспевати «Аллилуйя». Ангельскую службу воплощенному нас ради Божественному Слову приносяще, вселенную всю обтекостя святие апостоли, яко богопосланней вестницы грядущего миру спасения, тем же словом истины Христовой от словес ваших озарений и благодатью Святого Духа спасения через веру, все концы мира от дни древних и до днес немочно восхваляют Васице. Радуйтесь, вселенные светильники, радуйтесь, благославные трубы, радуйтесь, твердые веры проповедники, радуйтесь, учения небесных благовещаний и сказатели, радуйтесь, церковные столпи, радуйтесь, разорители идольские лести, радуйтесь, избрание понести пред языки божественное имя, радуйтесь, апостолов двоенадесятице, мироконцы учением Христовым просветившие, избрание самовидцы и свидетели слова воплощения, мироловцы и сосуди Христовой благодати, церкви пресветлые звезды, вселенные светильницы и проповедницы веры, яко лучами блистающие зарями духовными,
Всечесная двоє на десяті – це ученик Спаса Христа Бога. Святоносну і приблаженную пам'ять вашу благочесно творим нині. Ви же, як у божественного света причасниці і дерзновенні ко Христу імущі, молітеся йому прилежно, да к свету богоразумія нас всіх істинно наставит, вере твердій укрепит і в мире глубоце соблюдет зовущих вам. Радуйтеся апостолов двоє на десятице мира конце ученням Христовим просвітівши. Владико всемогущий, Господи Боже наш, избравый возлюбленные свои ученики и апостолы, на проповедь спасения всему миру, давай им власть отпущать и грехи, прими ходатайство их о роде человеческом, его же и судите с ними и маши, тех самых, яко другов твоих нам зело честных, дерзаем недостойней в предстательство к тебе, много поспешествующие ко спасению душ наших приводите, молящие их усердно, святые первоверховные апостоли Петре и Павле, евангелисты Христовы Иоанне Богослове и Матфея, первозванный ученичи Андрея, водружением креста всю землю нашу благословивый, апостоли святые Иакове, братья Господень со другим Иаковом, Филиппе, Варфоломея, Фомо, Симоне, Иуду и Матфея, все святые богоизбранные апостоли, изряднейшие угодницы Христовы, безбожие искоренители и веры истинные насадители, помозите нам, мощным вашим пред Господом ходатайством, избавитесь от всякого зла и вражья лести, твердо сохраняйте преданную вами веру православную, в ней же вашим предстательством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умали не будем, но мирно езде поживем житие, и да сподобимся видите благая на земле живых, славяще Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице славимого и поклоняемого Бога ныне и присно и во веки веков. Аминь. Апостолов первопрестольницы и вселенные учителие, владыку всех молите, мир вселенней даровайте, и душам нашим верите,

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,